0: Компас FM. Всегда по пути. Всегда по
1: пути. Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

Реклама на Компас FM. Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Белл

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня в Витебске, Могилеве и Минске будет облачно. Температура воздуха прогреется от 15 до 18 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня в Витебске, Могилеве и Минске будет облачно. Температура воздуха прогреется от 15 до 18 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Ирина Дорофеева была только что в нашем эфире с песней «Ангел мой неземной». Ну а пока вы просыпаетесь или уже в пути, расскажу, чем запомнился этот день в истории. 5 октября 1962 года состоялась премьера «Доктора Ноу», первого фильма о Джеймсе Бонде. Бюджет был около миллиона долларов, критики отнеслись сдержанно, ну а Шон Коннери стал классическим агентом 007. Тогда вряд ли кто-то мог предположить, что это начало франшизы на десятилетие. Ну а мы продолжаем наш эфир. Дальше буду рассказывать, что еще произошло интересного в этот день. Я Наталья Горова на Компас FM. Оставайтесь с нами, ну а прямо сейчас о музыкальных планах. И совсем скоро послушаем Юлиана Караулову.

0: Ну а раньше всех ждем «Танцы минус».
1: Там за белой рекой, под прошлогодней листвой.
0: Ну а прямо сейчас проверим, что же происходит на дорогах.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске крупных затруднений нет.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Это была группа «Амстердам» с песней «Дорога М1». На часах студии без 28. Продолжаем изучать этот день на интересные события. И вот что я нашла. В 1969 на BBC вышел первый выпуск летающего цирка «Монти Пайтона». Абсурдный английский юмор, огромная голая ступня на заставке и целая эпоха, которая до сих пор цитируется. Например, «А теперь нечто совершенно иное». Или «Какова скорость полета ненагруженной ласточки?». В общем, есть повод пересмотреть, если любите что-то подобное. С вами Наталья Егорова. Оставайтесь на Комс FM. Ну а теперь о музыкальных планах. И совсем скоро Юлиана Караулова. Перед этим ждем Криса Риа. Ну а раньше всех «Свинцовый туман». Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Гром расскажет про редис. Узнаем, чем полезен, кому лучше не увлекаться. Подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской 5 минут. На проспекте Мира от Крыленко до Ленинской 6 минут придется постоять. В Витебске уже местами заторы на Московском проспекте, а также на перекрестке Замковая, проспект Фрунзе, у пересечения с улицы Ленина. Ну что ж, касается столицы, то здесь 3 балла. И вот где придется постоять: на Денисовской, Иваниево от Мельничного переулка до проспекта Рокоссовского 7 минут. На Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной 5 минут, придется задержаться.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про редис. Вы узнаете, чем он полезен и кому лучше им не увлекаться.
0: «Здоровый день».
2: Родиной редиски считается Китай. По крайней мере, так утверждал знаменитый путешественник Марко Поло. Именно благодаря ему Европа в 15 веке познакомилась с этим корнеплодом. Особенно он полюбился французам. А вот в Россию это растение попало благодаря Петру Первому, который называл редиску французской редькой. Однако очень быстро корнеплоду прижилось его привычное название, которое мы используем до сих пор. Слово «редис» пошло от латинского «redix», что переводится как «корень».
0: Здоровый день.
2: Из полезных свойств особенно выделяется содержание в красных плодах витамина С. А тот факт, что первый урожай собирают в апреле-мае, делают редис одним из самых ценных продуктов во время весеннего авитаминоза. При этом в 100 граммах корнеплода содержится всего около 20 калорий, но при этом много клетчатки, которые улучшают работу желудочно-кишечного тракта, мешают усвоению вредных жиров и снижают уровень холестерина в крови. За красный цвет плодов отвечают антоцианы. Это растительные пигменты, которые отличаются противовоспалительным эффектом, а еще они полезны для профилактики кожных заболеваний и замедляют процессы старения клеток. Еще в 2004 году австрийские ученые из Института здравоохранения Вены обнаружили в редисе сильный антиоксидант под названием индол. Он способен блокировать развитие раковых клеток, и особенно у женщин. В большом количестве индол обнаружили в брокколи, редьке и цветной капусте. Несмотря на то, что это вещество до сих пор мало изучено, его используют в фармацевтике под названием индол-3-карбинол. Доказана польза редиски и для сердца, благодаря большому количеству калия и натрия. Эти вещества, дополняя друг друга, нормализуют работу сердца, помогают клеткам правильно расходовать магний и кислород, а также способствуют выведению токсинов и шлаков из организма. Ну и в конце концов, редис очень неприхотлив. Он прекрасно растет как на огородах, так и на подоконниках. В Мексике 23 декабря даже празднуют День редиски. Когда-то в сильную засуху этот корнеплод спас не одну семью от голода. Минусов у редиса немного. Из-за жесткой клетчатки могут быть проблемы у людей, которые страдают от язвы желудка, панкреатита и желчекаменной болезни. Также при употреблении натощак корнеплод вызывает тяжесть и вздутие живота. А для тех, кто хочет похудеть, нужно помнить, что сок и мякоть редиски повышают аппетит. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Здоровый день! Реклама на Компас FM.
3: Поступил звонок из банка? сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Траекторию ветров спели только что наши белорусские ребята «Батискаф». Но у нас на часах почти 8. Вы слушаете Компс ФМ. Меня зовут Наталья Егорова. Впереди у нас свежие новости. О событиях в нашей стране и за пределами расскажет наш ведущий Сергей Бураков. Ну а прямо сейчас о музыкальных планах и совсем скоро послушаем Дмитрия Маликова. Перед этим появится Белинда Карлайл. Ну а раньше всех Вячеслав Бутусов. Послушаем сразу после выпуска новостей, ну а прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на Пушкинском проспекте от остановки Универмаг Октябрьский до проспекта Димитрова 8 минут. На проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской 9 минут придется постоять. В Витебске плотное движение на проспекте Черняховского пересечения с Московским, а также на улице Ленина и проспекте Фрунзе у пересечения друг с другом. Ну а в Минске уже 5 баллов. И вот где пробки. На МКАД от Притыцкого до Каменной Горки 7 минут. На Партизанском проспекте от железнодорожного моста до Ангара 10 минут. На Якуба Колоса от Белинского до Сурганова 8 минут. Придется постоять.
1: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии как раз появился Сергей Бураков, и сейчас мы узнаем, что нового произошло. Доброе утро, Сергей, о чем будут новости?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу о том, кого поздравил президент, и о том, как представительницы прекрасной половины человечества посетили Дворец Независимости.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил педагогических работников с Днем Учителя накануне, пишет Билд. Глава государства обозначил работу педагогов как одну из самых сложных и ответственных. Он подчеркнул ее особую ценность в эпоху цифровой трансформации и то, что ни один алгоритм не заменит человеческого участия и душевной теплоты. А обучая и воспитывая детей, показывая им пример бережного отношения к национальным традициям и ценностям, гордости за родную страну и народ, учителя строят будущее Беларуси. Президент пожелал педагогам здоровья, душевных сил, чтобы каждый урок находил живой отклик у учеников, а их успехи дарили чувство радости. Председатель Совета Республики, уполномоченный представитель главы государства в Минске Наталья Качанова и председатель Мингорсполкома Владимир Кухарев посетили новые и обновленные зоны отдыха в столице накануне, пишет Белта. Среди новинок – Утиный остров в сквере Фрунзенского района на улице Брикета со смотровыми площадками, перголами, фотозонами, специальными домиками для птиц и белок. Также городские власти обустроили зону отдыха «Любимые сказки» в Ленинском районе вдоль улицы Виктора Турова, детской площадкой, качелями, скульптурами сказочных персонажей для семейного досуга. А в молодежном сквере на улице Толбухина в Первомайском районе установили сцену, кинетические фигуры, сделали тематические зоны о молодежном движении столицы. Как рассказали в Мингорсполкоме, обновление затронуло и другие места, а каждый год в городе появляется по две зоны отдыха в каждом районе. И всего в столице уже 100 таких локаций. Кульминация совместных учений ОДКБ развернулась на одном из российских полигонов накануне, сообщили в Минобороны. Там состоялся финал розыгрыша практических действий стратегического командно-штабного учения «Центр-2026». Отрабатывалось отражение агрессии на центрально-азиатском направлении. В учении участвовали более 47 тысяч военнослужащих, 2 тысячи единиц вооружения, 90 летательных аппаратов и 77 кораблей. А перед финалом министр обороны Виктор Хренин посетил командный пункт коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, пообщался с белорусскими офицерами и ознакомился с образцами вооружения, военной и специальной техники. За слаженными действиями союзных войск также наблюдали президент России Владимир Путин и министр обороны России Андрей Белоусов. По итогу учений ОДКБ белорусские военнослужащие показали высокий уровень взаимодействия и боевой готовности. А отличившихся участников наградили медалями за укрепление боевого содружества и ценными подарками. И последнее. Дворец Независимости посетили более 120 женщин Могилевской области накануне, сообщает телеканал СТВ. Представительницы прекрасной половины человечества побывали в зале торжественных церемоний, зеленом зале и дополнили уникальный арт-объект «Карта единства» вытянанкой, символом преемственности поколений. Такая возможность выпала жительницам Могилевщины, среди которых были педагоги, труженицы села, представители других профессий и общественности. Экскурсия стала частью проекта Белорусского союза женщин «Мы разные, но мы едины». А всего в создании «Карты единства» в виде карты страны с лицами белорусских женщин участвовали более 700 представительниц со всей страны.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без существенных осадков будет облачно с прояснениями и до 16 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: FM.
1: Это была Белинда Карлайл и ее цикл «And the Sound». Вышла в 1988-м, добралась до 7-го места в Billboard Hot 100 и до 4-го в британском чарте. Название у нее, если вдуматься, философское. Круг на песке вроде есть, но волна накатит и все сотрется. Но сама песня, как видите, оказалась куда долговечнее. Для многих это классика 80-х и, по-моему, отлично звучит в понедельник утром. Ну а мы продолжаем слушать любимую музыку. Меня зовут Наталья Егорова. У нас музыка, которая помнит иногда больше, чем мы думаем. Оставайтесь на Комс FM. Ну а прямо сейчас расскажу, кого ждем. Совсем скоро Дмитрий Маликов. Перед этим Майкл Джексон. Ну а раньше всех Наутилус Помпилиус. Ну а прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Гроф расскажет про смартфон для детей. Подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на проспекте Мира от Большой Машаковской до Первомайской 8 минут, на Сурганово от моста через реку Дубровинка до Якубовского 9 минут, Витебский затор на перекрестке Замковая Ленина, проспект Фрунзе, а также плотное движение на улице Буденного у пересечения с улицы Кирова. Ну а в Минске 6 баллов, вот где придется задержаться. На МКАД от Мазурова до Притыцкого 6 минут, на проспекте Дзержинского от МКАД до Любимого 15 минут, на Притыцкого от Тимофеева Машенко до Данилы Сердича 10 минут, придется постоять.
0: Дорожный компас для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про смартфон для детей и какую птицу ученые назвали самой громкой на Земле. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Смартфон для детей выпустила американская компания Freckle. На официальном сайте пишут, что гаджет рассчитан на ребят от 7 до 13 лет, и его главная особенность в том, что он не имеет доступа к развлечениям, которые вызывают зависимость. Сам по себе аппарат не предусмотрен для установки приложений. Там нет YouTube, TikTok и социальных сетей. Звонить и переписываться можно только с людьми, которых родители ребенка заранее добавили в телефонную книгу. Для прогулок предустановлен навигатор, а с друзьями можно общаться с помощью встроенной рации, если у них такой же телефон. Одна из главных особенностей новинки – умный помощник с искусственным интеллектом. Разработчики обещают, что ассистент ответит на любые вопросы. Задумка в том, чтобы ребенок ничего не гуглил и не впитывал ненужные знания из рекламы и посторонних сервисов. Стоит детский смартфон $200 или чуть больше 600 рублей. Продажи стартуют в декабре.
0: Дело техники.
2: Американские орнитологи назвали двух птиц, которые издают самые громкие звуки. Силу голоса измерили у 123 видов, которые обитают на разных континентах. Ученые использовали специальные портативные микрофоны, которые прикрепляли к каждой особи. Так первое место разделили две птицы. Это гологорлый звонарь и хохлатая кориама. Они кричат силой 120 дБ, что можно сравнить с работой отбойного молотка или сирены скорой помощи на расстоянии в метр. А еще от 120 до 130 дБ считается порогом человеческого слухового дискомфорта. У многих людей от такой громкости начинает болеть голова уже через полминуты. Ключевую роль в создании громкого звука играет анатомия. Самые голосистые птицы имеют крупное тело, развитую мускулатуру и широкий клюв. Мощные мышцы позволяют силой выталкивать воздух из легких, а широкий раскрытый клюв работает по принципу раструба духовых инструментов, значительно усиливая исходный сигнал. На этом все. Меня зовут Михаил Громов. Это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый день

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте! С новостями к этому часу Вера Светлова. Сейчас расскажу, о чем заявил президент и о том, какие белорусские вузы попали в мировой рейтинг экологичности.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Александр Лукашенко положительно оценивает решение строительства высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска. Об этом президент заявил на встрече с председателем банка ПСБ Петром Франтковым в Минске сегодня, пишет Белта. Глава государства отметил востребованность маршрута у белорусов и подчеркнул, что в последние годы поездки в российскую столицу приобрели массовый характер, в том числе среди молодых граждан. Добавлю, протяженность магистрали составит около 700 километров. Поезда будут развивать скорость до 400 км/ч. Благодаря этому из столицы в столицу можно будет доехать примерно за 3 часа вместо 7-8. На виртуальных пациентах и роботах учатся будущие медики в Могилевском медколледже, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так, на огромном экране учащиеся могут буквально разобрать человеческое тело по слоям, изучить органы, сосуды и мышцы в формате 3D. А на многофункциональном манекене будущие медики снимают настоящую ЭКГ и учатся ее расшифровывать. Всего в колледже работает 35 современных лабораторий, где сложные клинические ситуации можно отрабатывать без риска для реальных пациентов. Кульминация совместных учений УДКБ прошла на одном из российских полигонов накануне, сообщили в Минобороны. В ходе маневров Ту-22М3 нанесли массированный бомбовый удар по критическим объектам условного противника. Были применены лазерный комплекс «Заря» и новейший ракетный комплекс и изделие 347. Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил по боевому управлению, старший воинского контингента Республики Беларусь Вадим Романев подвел итоги учений УДКБ. Он отметил, что отработал вопросы взаимодействия, управления и всестороннего обеспечения. Белорусские военные получили практический опыт с учетом специальной военной операции. А отличившихся участников наградили. Он поблагодарил личный состав за успешное выполнение задач учений. И последние. Белорусские вузы попали в мировой рейтинг экологичности, пишет .бай. Всего в списке 2016 университетов из 110 стран. Беларусь же представляет в нем 14 вузов. В итоге самым экологичным в стране оказался Полоцкий государственный университет имени Ефросинии Полоцкой. Он занял 644 место в мире. На втором месте среди белорусских БГУ 711 место, на третьем БНТУ и 843 строчка.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске и Могилеве без существенных осадков. В Минске во второй половине дня возможен небольшой дождь, а температура воздуха в этих городах будет до плюс 16. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: тебя. Реклама на Компас FM.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: часах. На часах почти 3. Продолжаем наш октябрьский понедельник. И пусть он выдастся у вас легким и приятным. С вами Компас FM, Дарья Ветрова. И мы ждем в эфире Red Hot Chili Peppers, «Руки вверх», а раньше всех Владимира Кузьмина. Все это после выпуска новостей.
1: В Минске 15 часов.

0: О последних новостях нам расскажет Вера Светлова. Она уже в студии. Вера, привет. Какие новости?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу о решении Дональда Трампа в отношении спецпосланника по Белоруссии и о путешественнике, который пересек два океана.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Доверенное лицо Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул скоро покинет свой пост, пишет .by со ссылкой на ТАСС. Президент США выдвинул его на новую должность – спецпосланника по делам заложников. Кандидатуру Коула должен одобрить Сенат Конгресса США. Кто вместо него станет спецпосланником по Беларуси, Трамп пока не сообщил. Добавлю, за последний год Коул добился возвращения из Беларуси 65 граждан США из стран-союзников, а также согласовал освобождение более 800 политзаключенных из стран Восточной Европы. Рекомендации по вождению при неустойчивой осенней погоде дали в ГАИ, пишут Минск Новости. Так, при осадках и в тумане важно выбирать безопасную скорость, включать ближний свет фар и увеличивать дистанцию до движущихся впереди транспортных средств. Также во время движения запрещено отвлекаться от управления, а все находящиеся в авто обязательно должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Сбор с военнообязанными из числа специалистов сельхозпредприятий завершился сегодня, сообщили в военном ведомстве. Министр обороны Виктор Хренин обратился к аграриям и отметил, что армейские будни для многих стали не просто этапом жизни, но и настоящей школой ответственности, дисциплины и трудолюбия. Также глава оборонного ведомства поблагодарил командиров и инструкторов за профессионализм. Виктор Хренин также наградил участников. Напомню, сбор проводился в соответствии с поручением президента. На протяжении двух месяцев более 170 военнообязанных на базе 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады прошли интенсивный курс боевой подготовки. Также участники сбора выполняли задачи по прикрытию южных рубежей. И последнее. Британец в одиночку пересек Тихий Индийский океан, пишет СБ «Беларусь сегодня». 54-летний бывший морской пехотинец Дэйв Белл преодолел около 29 тысяч километров за 327 дней и 16 часов. Свой путь он начал 9 ноября 2025 года из Перу и 2 октября достиг побережья Кении. А путешествовал он на 8-метровой карбоновой лодке.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшую ночью в Могилеве без осадков, Витебске и Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет до 12 тепла. Завтра днем в Витебске небольшой дождь, в Могилеве и Минске без осадков. А воздух в этих городах прогреется до плюс 18. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Время на паузе замирает, пел только что Петр Елфимов. И пусть у вас сегодня тоже будет возможность поставить время на паузу, потому что без перерывов пережить понедельник невозможно. И без классной музыки, пожалуй, тоже. Поэтому с вами Компас FM, меня зовут Дарья Ветрова, и впереди Григорий Лепс, Женя Трофимов и Комната культуры, а раньше всех ансамбль «Изумруд» и группа «Чайф». И все это после небольшой рекламы.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Это радио Компас FM.
1: Такую любовь никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

0: радио Компас FM.
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: Компас FM. Всегда по пути.

0: Родиной редиски считается Китай. По крайней мере, так утверждал знаменитый путешественник Марко Поло. Именно благодаря ему Европа в 15 веке познакомилась с этим корнеплодом. Особенно он полюбился французам. А вот в Россию это растение попало благодаря Петру Первому, который называл редиску французской редькой. Однако очень быстро корнеплоду прижилось его привычное название, которое мы используем до сих пор. Слово «редис» пошло от латинского «redix», что переводится как «корень».
1: Здоровый день!
0: Из полезных свойств особенно выделяется содержание в красных плодах витамина С. А тот факт, что первый урожай собирают в апреле-мае, делают редис одним из самых ценных продуктов во время весеннего авитаминоза. При этом в 100 граммах корнеплода содержится всего около 20 калорий, но при этом много клетчатки, которые улучшают работу желудочно-кишечного тракта, мешают усвоению вредных жиров и снижают уровень холестерина в крови. За красный цвет плодов отвечают антоцианы. Это растительные пигменты, которые отличаются противовоспалительным эффектом, а еще они полезны для профилактики кожных заболеваний и замедляют процессы старения клеток. Еще в 2004 году австрийские ученые из Института здравоохранения Вены обнаружили в редисе сильный антиоксидант под названием индол. Он способен блокировать развитие раковых клеток, и особенно у женщин. В большом количестве индол обнаружили в брокколи, редьке и цветной капусте. Несмотря на то, что это вещество до сих пор мало изучено, его используют в фармацевтике под названием индол-3-карбинол. Доказана польза редиски и для сердца, благодаря большому количеству калия и натрия. Эти вещества, дополняя друг друга, нормализуют работу сердца, помогают клеткам правильно расходовать магний и кислород, а также способствуют выведению токсинов и шлаков из организма. Ну и в конце концов, редис очень неприхотлив. Он прекрасно растет как на огородах, так и на подоконниках. В Мексике 23 декабря даже празднуют День редиски. Когда-то в сильную засуху этот корнеплод спас не одну семью от голода. Минусов у редиса немного. Из-за жесткой клетчатки могут быть проблемы у людей, которые страдают от язвы желудка, панкреатита и желчекаменной болезни. Также при употреблении натощак корнеплод вызывает тяжесть и вздутие живота. А для тех, кто хочет похудеть, нужно помнить, что сок и мякоть редиски повышают аппетит. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Здоровый день». Реклама на Компас FM.
2: Чтобы защитить дом от огненной стихии, древние маги советовали носить с собой талисман из яшмы.
3: В современном мире спасатели рекомендуют автономный пожарный извещатель – прибор, реагирующий на дым. МЧС Республики Беларусь. Доверяйте технике, а не приметам.

0: вместе с Компас FM.
1: Поделюсь с вами результатами одного опроса. Вполне ожидаемыми, почти половина наших жителей смогут провести без смартфона максимум несколько дней, а еще около 30% всего сутки. При этом 4% опрошенных заявили, что не смогли бы отказаться от устройства даже на несколько часов. Ну а если бы смартфон случайно остался дома, больше половины респондентов вернулись бы за ним. Полностью разделяю с ними это намерение, даже если бы мне пришлось опоздать на работу, я бы обязательно вернулась. Ну и, кстати, по поводу работы, вы слушаете Компас FM, с вами я, Дарья Ветрова, и мы дальше услышим в эфире группу «Добро», Джон Осборн, а раньше всех «Город 312», и все это после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Обновляю Яндекс.Карты. В Могилеве здесь появилась 4-минутная пробка на Пушкинском проспекте от Дворца культуры до улицы Челюскинцев. В Витебске небольшой затор на Замковой у пересечения с Ленина, ну а в Минске 3-бальная загруженность. 18 минут постоите на МКАД от Игуменского тракта до Козинца, 8 минут на проспекте Независимости от Натуралистов до Калинина и 6 минут на Долгобродской от Уральской до Ботанической.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: На часах почти 5, встречаем вечер понедельника, провожаем начало недели, и от этой мысли прям чувствуется облегчение. Делаем громче любимую музыку для прекрасного вечернего настроения. С вами Компас FM, Дарья Ветрова, и вот кого ждем в эфире совсем скоро. Появится дуэт «Не пара».
1: Горю желанием одним, хочу тобою быть любим.
0: До этого споет группа «Смоки». А раньше всех услышим «Наутилус Помпилиус». Все это ждем после выпуска новостей, но для начала проверим, что происходит на дорогах.
2: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве 7-минутная пробка на Пушкинском проспекте от Дворца культуры до улицы Челюскинцев и еще одна пробка на Пушкинском проспекте 4-минутная от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Витебске скопление автомобилей на Замковой у пересечения с Ленина, а в Минске 4-бальная загруженность, 32-минутная пробка на МКАД от Чижевских до Козинца, 8-минутная на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта и 8-минутная на Козинца от Корженевского до МКАД.
2: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: студии появился Руслан Нариманов, чтобы рассказать нам что-то важное и интересное. Руслан, привет! Что нового успело произойти?
1: Привет, Даша! Сейчас расскажу, какую операцию провели в Китае и насколько выросла цена на топливо.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Уникальную операцию по удалению быстрорастущей опухоли провели в Китае, пишет Белта. Так, пациентом был еще находящийся в утробе матери ребенок. Для удаления опухоли врачи провели ультразвуковую визуализацию высокого разрешения в режиме реального времени. Затем аккуратно ввели специальную тонкую иглу через брюшную полость матери, стенку матки и грудную стенку плода и достигли центра опухоли. После чего с помощью микроволновой технологии разогрели и разрушили опухолевую ткань изнутри. После операции ребенок родился здоровым. На виртуальных пациентах и роботах учатся будущие медики в Могилевском медколледже, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так, на огромном экране учащиеся могут буквально разобрать человеческое тело по слоям, изучать органы, сосуды и мышцы в формате 3D. А на многофункциональном манекене будущие медики снимают настоящее ЭКГ и учатся ее расшифровывать. Всего в колледже работает 35 современных лабораторий, где сложные клинические ситуации можно отработать без риска для реальных пациентов. Сбор с военнообязанными из числа специалистов сельхозпредприятий завершился сегодня, сообщили в военном ведомстве. Министр обороны Виктор Хренин обратился к аграриям и отметил, что армейские будни для многих стали не просто этапом в жизни, но и настоящей школой ответственности, дисциплины и трудолюбия. Также глава оборонного ведомства поблагодарил командиров и инструкторов за профессионализм. Виктор Хренин также наградил участников. Напомню, сбор проводился в соответствии с поручением президента. На протяжении 2 месяцев более 170 военнообязанных на базе 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады прошли интенсивный курс боевой подготовки. Также участники сбора выполняли задачи по прикрытию южных рубежей. И последнее. Автомобильное топливо подорожает на 1 копейку 7 октября, пишет Белта. Так, 92-й бензин будет стоить 2 рубля 62 копейки, 95-й и дизель – 2 рубля 72 копейки, а 98-й – 2 рубля 94 копейки. Напомню, в прошлый раз стоимость топлива повышали 5 августа, а до этого цены пересматривались 8 июля. В каждом случае рост цен был на 1 копейку.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве без осадков. В Витебске и Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет до 12 градусов тепла. Завтра днем в Витебске небольшой дождь. В Могилеве и Минске без осадков. А воздух в этих городах прогреется до плюс 18 градусов. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Уверена, вы знаете, что такое гендер-пати. В последние несколько лет этот тренд очень популярен для тех, кто хочет необычно узнать пол будущего ребенка. Так вот, это может быть с помощью цветного дыма или огнетушителя, подвесной игрушки, воздушных шаров или всяких тортиков и кексов. И в нашей стране появились торты с секретом для гендер-пати. Как можно догадаться, десерт разрезают, и если там розовый крем, будет девочка, если голубой, соответственно, мальчик. Каждый десерт создают вручную, и чтобы ни одна деталь не выдала секрет раньше времени, кондитер укладывает сверху белоснежное суфле и наносит рисунок, напечатанный на специальном принтере. Так что, если вдруг у вас или у ваших родных намечается пополнение, имейте в виду. Напомню, что вы слушаете Компас FM. Этот вечер с вами провожу я, Дарья Ветрова. У нас впереди дуэт «Не пара», группа «Смоки», а раньше всех «Смысловые галлюцинации». Эту группу услышим после того, как я расскажу о пробках.
0: Дорожный компас.
1: По информации Яндекс.Карт, в Могилеве 5-минутный затор на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской и 4-минутный тоже на Пушкинском проспекте от Дворца культуры до улицы Челюскинцев. В Витебске плотное движение на проспекте Фрунзе от Медуниверситета до улицы Смоленской. Ну а что касается Минска, уже 6-бальная загруженность, 42 минуты постоите на МКАД от Ташкентской до Казанца, 6 минут на Куйбышева от Кульмана Сурганова, тоже 6 минут на Сурганова от Платонова до проспекта Независимости.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: 18.30 на часах, понедельник близится к завершению, однако есть еще возможность провести приятный, уютный вечер с близкими людьми наедине с собой или в компании любимых исполнителей на Компас FM. С вами Дарья Ветрова, и вот кого ждем в эфире совсем скоро. Появится звонкий.
2: Был не твой, был не чей.
1: До этого споют Orch Overkill. А раньше всех услышим Вячеслава Бутусова.
3: И когда вода отступит назад, берег выйдет и откроет героя.
1: Он появится в эфире после того, как я расскажу вам о пробках.
0: Дорожный компас.
1: Узнаем, где они остались, и Яндекс.Карты показывают, что в Могилеве 14-минутная пробка на Пионерской от Миронова до Болдина и 5-минутная на Первомайской от Лепешинского до проспекта Мира. В Витебске дороги свободны, в Минске все еще 8-бальная загруженность, 21-минутная пробка на Сторожевской и Янке-Купалы от Старовиленской до проспекта Независимости. 16 минут постоите на МКАД от Чижевских до Козинца и также 16 минут тоже на МКАД от Мирошниченко до Долгиновского тракта.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни под

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Группа Urge Overkill звучала только что с треком Girl, You'll Be a Woman Soon, который изначально выпустил Нил Даймонд в 67-м году. Но композиция получила вторую жизнь в 94-м благодаря фильму «Криминальное чтиво» именно в кавере группы Urge Overkill. Собственно, этот кавер мы и продолжаем слушать даже спустя столько лет. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и дальше у нас в эфире прозвучат звонки. Группа The Cardigans, а раньше всех Ума Турман, и этот дуэт мы ждем после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают мне, что в Могилеве 6-минутная пробка на Пионерской от Лепешинского до Болдина. В Витебске дороги уже свободны, ну а в Минске 7-бальная пока загруженность. 18 минут постоите на МКАД от Мирошниченко до Долгиновского тракта. 12 минут на Кальварийской и Притыцкого от Тучинского переулка до улицы Берута. И также 11-минутная пробка на Свердлова от проспекта Независимости до улицы Аранской.
0: Дорожный компас.

0: Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: На часах почти 7. Доброго вечера понедельника. А хоть понедельник уже близится к завершению, еще можно успеть наполнить его чем-нибудь классным для вашего настроения. Я могу посоветовать как минимум любимую музыку на Компас FM. Сейчас как раз расскажу, кого мы услышим в эфире в ближайшее время. И это будет Сергей Трофимов.

0: Кто же они, орлы или вороны, узнаем после выпуска новостей. Этот вечер с вами провела я, Дарья Ветрова. Услышимся завтра. Желаю вам счастливого завершения понедельника.
1: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Напоследок узнаем, что нового успело произойти в стране и в мире, расскажет Руслан Нариманов, он уже в студии. Руслан, привет! Какие новости?
1: Привет, Даша! Сейчас расскажу, о чем заявил президент и когда в Минске появится новый пригородный маршрут.
2: Новости на Компас-ФМ.
1: Александр Лукашенко положительно оценивает решение о строительстве высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска. Об этом президент заявил на встрече с председателем банка ПСБ Петром Фродковым в Минске сегодня, пишет Белта. Глава государства отметил востребованность маршрута у белорусов и подчеркнул, что в последние годы поездки в российскую столицу приобрели массовый характер, в том числе среди молодых граждан. Добавлю, протяженность магистрали составляет около 700 километров. Поезда будут развивать скорость до 400 километров в час. Благодаря этому из столицы в столицу можно будет доехать примерно за 3 часа, вместо 7-8. Стриминговый канал с круглосуточным показом архивной кинохроники запустят в Беларуси к следующему году, пишет .бай. Как рассказали в Белорусском государственном архиве кино, фото, фонодокументов, это связано с растущим интересом аудитории к документальным материалам прошлого, поэтому их хотят сделать доступным максимальному количеству зрителей. Кроме того, специалисты архива также продолжают вводить открытый доступ к кинохронику, которая еще несколько лет назад даже не была оцифрована. Сейчас такие кадры можно увидеть в кинотеатрах, учреждениях образования и на YouTube. Очередная партия танков «Абрамс» прибыла в Польшу, сообщает Минобороны. Речь идет о 35 машинах модификации М1А2, которые передадут 18-й механизированной дивизии. Это уже седьмая поставка по контракту, заключенному в 2022 году. Соглашение стоимостью почти 5 миллиардов долларов предусматривает закупку в общей сложности 250 танков этой модификации. С учетом новой партии Польша получила уже 217 машин. И последнее. Новый пригородный маршрут Минск-Синело начнет курсировать с 1 ноября, пишет .бай. Как рассказали в Минстрансе, по будням автобус отправится от станции Автозаводская до деревни Синело с 6:30 утра до 10:15 вечера. Добавлю, с расписанием можно ознакомиться на сайте Минстранса в разделе «Расписание пригородных маршрутов».
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве без осадков. В Витебске и Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет до 12 градусов тепла. Завтра днем в Витебске небольшой дождь. В Могилеве и Минске без осадков. А воздух в этих городах прогреется до 18 градусов тепла. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути. Вы слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье.
0: Компас FM. Всегда по

0: Реклама на Компас FM.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, в ближайшую ночь в Витебске, Могилеве и Минске возможен небольшой дождь и до 12 градусов тепла. Завтра днем в Витебске возможен небольшой дождь, а в Могилеве и Минске осадков не ожидается. Воздух прогреется до 16-18 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске возможен небольшой дождь, а в Могилеве и Минске осадков не ожидается. Температура воздуха прогреется до 16-18 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске возможен небольшой дождь, а в Могилеве и Минске осадков не ожидается. Температура воздуха прогреется до 16-18 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.